0: поступило в производство компьютеров персональный спутник.
1: It is Dance Experience.
2: Now, here comes the music.

0: Acceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: This dance experience.
2: Now, here comes the music.